заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души, но ни голова, ни даже половина. Оно должно душе всегда служить,

тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают.

не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех, но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

Он взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием,

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

два, три, Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смотреть.

Сме во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствие Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левинь благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшие нас о слове сих песней и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен иже имя ты разбиет младенцы твоя,

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил иси над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живиши мя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си, познал мя си, Ты познал иси седание мое и восстание мое, Ты разумел иси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты иси исследовал, и вся пути моя провидел иси. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал иси вся последняя и древняя, Ты создал иси мя и положил иси на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси, аще возьму крыле мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой и свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревниви есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслиши неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриши язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслиши запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужу и припяша сеть ногам моим. Пристези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услышим явонми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуйся со избранными их. Накажет меня праведник милостью и обличит меня, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй больше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани меня от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря одесную и взглядах и небес, зная мене, погиби бегство от мене и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя и си на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело. Избави меня от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милость

Наш нам днесь, и остави нам долги наша, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Апостоле святые и евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим. У Верховного Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам воссиял еси, Александриом удобрение быв блаженне, тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещься, яко свет столб церковный, сего ради твою память чтуще, светло празднуем Марко Богогласе, моли тобою благовестимого Бога, да согрешение и оставление подаст душам нашим. Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне, яко всемогущая противная сотре, Израиль те нам путь глубины новосоделавшая, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Марко Боговица восхваляя, призываю благодать Духа, яко да вдохнув ми светло, отженет неведение и божественное богатство премудрости дарует, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Твоего Богогласного светом просветив спасе благодатным, мир послал еси Слове Божий, благих яко виновный, Твое пришествие нам благовествующа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру премудрому ученик быв, и того обогатився сыновством, Марко всеславнее, таинник показался еси тайн Божиих, и с наследник славы Его был еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же египтяны во глубине потопив, облаком духа, сей прииди от Тебе чистая, египтянам послежде, и маркам тех прелести измени. Едине веды человеческого существа немощь, и милостивно вне вобрашься, препояшемя с высоты силою, ежевопите Тебе, святый, одушевленный храме, неизреченные славы Твои я, человеку любче, святые апостоли Марко, моли Бога о нас». Тя ипостасную Христе премудрость проповеда, лучами Твоими озаряем, всему миру явлющуюся Владыку, и жизнь дающую, и человеке просвещающую, угодник Твой славный Марко, человеку любче. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, струю приим Христе, премудрости преснотекущую, яко река шумящий, земные напои богоразумие светом концы, являя Твое суще истинно проречение, самовидец Твой Марко человеку любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру последуя мудре, яви Евангелие, яко ученик Его вообразил еси, богословие свет прием от Него, апостоле, и Божие плотское пришествие возвести в ясно, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта первые, девическими руками носимый, демонские требища ты потрясл еси, и сему паки Марка послал еси. Вразумите всем Твое вочеловечение и божественную Христе Твою тайну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На высоту восшед добродетелей божественный Марко, возгремел еси нам спасительных догмат великие тайны, божественный проповедник быв, тем же верую тя молим преблажение, всякие скорби, согрешений и бед нас свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, идольскую гордыню низложив, спаса вы страсти желая, Марко апостоле, явился еси миру с небесе, всем источая чудеса, и языком был еси преблажение учитель, тем же Твою память по достоинству почитаем, в песнях славяще и верно величающе, Богогласе пребогате, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память Твою, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенные впад, от враг видимых и невидимых,
бурею одержим бесчисленных согрешений.

моих. И я, как теплому заступлению и покрову моему чистая, ко пристанищу притекая твоя благости, тем же пречистая из тебе воплощенному бессеменно молися, прилежно о всех рабех твоих, непрестанно молящихся Богородице Пречистей, молящей Его присно согрешение и оставление даровати, воспевающим достойно славу твою. Гору тя, благодатью Божию преосененную, прозорливому Аввакуму смотри в очима, из тебе изыти Израилеву провозглашаше, святому, во спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, во всю землю вещание Твое изыди, и в концы премудре вселенные Твоих ясно глагол сила, Давидский светло проповедующий спасение наше и обновление, святые апостоли Марку, моли Бога о нас. Явися спаси, яко молния апостол вселенней премудрый, истинный радость благовествуя, богосиянием светолития просвещаем, во спасение наше и обновление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нозе Твои пророчески украсишася, ибо паче слово нам благовестил еси, проявленно мир, богоприятнее, плотью явльшегося концем во спасение наше и обновление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На облаце слово девичестем седе, египетские советы и богоборные мысли, Абуи Фразари, учение божественного Марка, яко милосерд во спасение наше и обновление. Просветивый сиянием пришествия Твоего Христе, и осветивый крестом Твоим мира концы, сердца просвети светом Твоего богоразумия, православно поющих Тя, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Искапал еси сладость благочестия, словес Твоих божественных тучу, всюду лучами осиеваем, явлься благодатью яви мысленного солнца, Марка всеблаженне богоприятнее, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Из дому Господня источник исшел еси, и напояешие оледеневшие сердца струями богатно духовными, плод вместо неплодствия приносите уча апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты, Петра Великого, Сын был еси, и сего ученьми просвещаем всегда, души просветил еси к тебе тепле преступлейших блаженне, боговидче апостоле, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко человек от девы рожца, египтянам Христе послался еси, от отца воссияв прежде всея твари, им же Марка показал еси мудре, тех научающе богоразумию таинством. Обыди нас последняя бездна, несть избавляй, вменихомся яко овцы за коленья, спаси люди Твоя, Боже наш, Ты, Бог, крепость немощствующих и исправление. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, низложил еси бровь беззаконных Господи, и досаждение гордое смирил еси, апостола Твоего показав победоносца силою Твоею, Ты, Бог, крепость немощствующих и исправление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, венец надежды славнее, им же ныне венчаемся, словесы Твоими проповедал еси мудре Марко, зиждителя твари, и же в нашу славу исплетен, естеством плоти, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петр тя верховный славнее, яве тайно научи Евангелие списать и честное, показав служителя тя божественные благодати, ты бо нам богоразумие свет простерл еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта иже первее во тьме суща, Господи, девою Богоматерью просветил еси, яко младенец прошед, того обличил еси суетство, учение богогласного Марка человеку любче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
С высоты приим благодать Духа, риторское плетение разрушил еси апостоли, и языки вся уловив марку всеславнее, твоему владыце привел еси, божественное проповедав Евангелие. Верховного апостола ученик быв, с ним Христа Сына Божия проповедал еси, на камени истины утвердив, лестью колеблющееся, на нем же имени утверди, души мои я исправи стопы, я куда вражи их сети избавлься, непреткновенно славлю тя, ты, Бо, всех просветил еси Марка мудре, божественное проповедав Евангелие. Тебе, умную Богородице, печь, рассмотряем вернее, як уже бо отроки спасе три превозносимый, мир обнови в чреве твоем всецел, хвальный отцев Бога препрославлен, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, божественными блистаниями освящаем, возломленным тайно возпосылаешь и заревидные лучи, Марка преблажение, слово Бо проповедал еси воплощаемое, безлетное хвального отцев Бога и препрославленного. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, богоделаньми вседетелю, силами богогласного ученика вооружив, чудодейственника сего совершил еси, недуги Бо отгна и язи исцелил есть, прехвального тя проповедуя Бога и препрославленного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученического лика, старейшего учителя имея, божественного Петра. Подобен сему явися, все Бо исправил еси церковное исполнение прехвального отцев Бога и препрославленного, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Столб сам во Египте поставил еси, Евангелие твоего Писание, росшемуся без семени от Бога Матери, речением последуя Исаии преславнее, прехвального возвещая Бога и препрославленного. В нощи отроцы Израилевы, як уже в горниле, добротою благочестие чистее злата блещахуся, глаголющее, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите во вся веки, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, росшееся слово от Отца прежде всех век, в естество человеческое облегшеся Христа, проповедал еси славнее, и вопиял, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, давшего избавление себе за наше согрешение и страсть падших, воздвигшего Христа прославил еси славне вопия, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Петрову Марка повинуяся премудрому учительству, премудрие Писании вообразил еси верным честное Евангелие, вопиющим, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Еммануила, носящая яко младенца, предстаги египтянам, им же яко светлая звезда, Марко посылается, взывая, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки. Образ чистого Рождества Твоего, огнепалимая купина показания опальна, и ныне на нас напасти свирепеющую угаси, молимся печь, да тя Богородицы непрестанно величаем. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, достиг источника неизреченно трисолнечного богоявления, сияние чистейше наслаждаяся и яснейше обожения, еже почу масса ангелы ликуя, непрестанно преблажение. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Петрова общник быв учителя и божественного проповедания в небесных живеше селениях, с ними же богоглаголеве преблажение, и молишеся о нас, Марко апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
свет тресиянно совокупляем, единственно же паки странно устрояем, проповедал еси благочестно досточуднее, просвещаем зарею благодати, тем же тя молим, о нас присно молися, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Марк, честный апостол, египтянам святитель, даровася, к ним же, яко младенец, воплощся прииде, от девы чистая Богу Матери, Господь славы Его же достойно величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрости небесная научився апостоле, плетение витийское и числа звездословцев разорил еси, языком твоим, о Марку преславне, и ученик быв Петров, миру проповедал еси евангельское словеса. О преславный апостоле Марко, душу за Христа предавший и кровью твоею пажить его удобривший, услыши чад твоих, молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами обложихомся, елее же доброго жития обнищахом зело, и не возможем противитеся волкам хищным, и же расхищать и наследие Божие дерзостно тщаться. О сильный понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитв Твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, святогославного апостола и евангелиста Марка, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека, любец. Аминь.

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

к людям дал любовь, а значит и свободу. Но мир, где мы живем, гниет в ужасном зле, и человек, сгубив и душу, и природу, свой ад уже давно внедряет.

оказался в жизни рядом, чужой или свой, делить не надо. Еврей и русский, и узнал.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом, животворящим,

пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташе языцы и люди, поучившиеся тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшиеся в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живые на небесах посмертно.

смеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз несь родих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя.

злобу победи. Есть закон извечный послушания Богу, церкви, матери с отцом. Старины глубокой вот предание, чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. Есть

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствие Хананска, и даде землю и достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцей высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, обесяха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшие нас, о слове сих песней, и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и нам. Блажен иже имя ты разбиет младенцы

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышь имя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня и познал меня, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел иси. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взведу на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси, аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой и свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в однех созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть им с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и крови, уклонитесь от меня. Яко ревниве есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми мя. И же помыслиша запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моим. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя вонми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, а не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуйся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Якоящий молитва моя во благоволениях их, пожертвуй больше при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходясну и возглядах, и небес зная мене, погибе бегство от мене, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя, и си на земле живых. Вонми моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Христе Божий, и же страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя врачевалы, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи меня отцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде си и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Апостоле святые и евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим. У Верховного Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам воссиял еси, Александриом удобрение быв блаженнее, тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвечься, яко свет столб церковный, сего ради твою память чтуще, светло празднуем Марку Богогласе, моли тобою благовестимого Бога, да согрешение оставление подаст душам нашим. Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне, яко всемогущая противная сотре, Израиль те нам путь глубины новосоделавшая. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Марко Боговица восхваляя, призываю благодать Духа, яко да вдохнув ми светло, отженет неведение и божественное богатство премудрости дарует. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Твоего Богогласного светом просвети в спасе благодатным. Мир послал еси Слове Божий, благих яко виновный, Твое пришествие нам благовествующа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру премудрому ученик быв, и того обогатився сыновством, Марко всеславне, таинник показался еси тайн Божиих, и с наследник славы Его был еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же египтяны во глубине потопив, облаком духа, сей прииди от Тебе чистая, египтянам послежде, и маркам тех прелести измени. Едине веды человеческого существа немощь, и милостивно вне вобрашься, препояшемя с высоты силою, ежевопите Тебе, святый, одушевленный храме, неизреченные славы Твои я, человеку любче. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Тя ипостасную Христе премудрость проповеда, лучами Твоими озаряем, всему миру явлющуюся Владыко, и жизнь дающую, и человеке просвещающую, угодник Твой славный Марко, человеку любче. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, струю приим Христе, премудрости преснотекущую, яко река шумящий, земные напои богоразумие светом концы, являя Твое суще истинно проречение, самовидец Твой Марко, человеку любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру последуя мудре, яви Евангелие, яко ученик Его вообразил еси, богословие свет прием от Него, апостоле, и Божие плотское пришествие возвести в ясно, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта первие, девическими руками носимый, демонские требища ты потрясл еси, и сему паки Марка послал еси,
вразумите всем Твоего человечение и божественную Христе Твою тайну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На высоту восшед добродетелей божественный Марко, возгремел еси нам спасительных догмат великие тайны, божественный проповедник быв, тем же верую тя молим преблажение, всякие скорби, согрешений и бед нас освободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, идольскую гордыню низложив, спасовы страсти желая Марко апостоле, явился еси миру с небесе, всем источая чудеса, и языком был еси преблажение учитель, тем же твою память по достоинству почитаем, в песнях славяще и верно величающе, Богу гласе пребогате, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память твою, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, в напасти многоплетенные впад, от враг видимых и невидимых, бурею одержим бесчисленных согрешений моих. И я, как теплому заступлению и покрову моему чистая, ко пристанищу притекая Твоя благости, тем же пречистая из Тебе воплощенному бессеменно молися, прилежно о всех рабех Твоих, непрестанно молящихся Богородице Пречистей, молящей Его присно согрешение оставления даровати, воспевающим достойно славу Твою». Гору тя, благодатью Божию преосененную, прозорливому Аввакуму смотри в очима, из тебе изыти Израилеву провозглашаше, святому, во спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, во всю землю вещание Твое изыди, и в концы премудре вселенные Твоих ясно глагол сила, Давидский светло проповедующий спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Явися спаси, яко молния апостол вселенней премудрый, истинный радость благовествуя, богосиянием светолития просвещаем, во спасение наше и обновление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нозе Твои пророчески украсишася, ибо паче слова нам благовестил еси, проявленно мир, богоприятнее, плотью явльшегося концем во спасение наше и обновление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На облаце слово девичестем седе, египетские советы и богоборные мысли, обуив разори, учение божественного Марка, яко милосерд во спасение наше и обновление. Просветивый сиянием пришествия Твоего Христе, и осветивый крестом Твоим мира концы, сердца просвети светом Твоего богоразумия, православно поющих Тя, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Искапал еси сладость благочестия, словес Твоих божественных тучу, всюду лучами осиеваем, явлься благодатью яви мысленного солнца, Марко всеблаженне богоприятнее, святые апостоли, Марко, моли Бога о нас, из дому Господь.

вырожця, Египте нам Христе послался еси, от отца воссияв прежде всея твари, им же Марка показал еси мудре, тех научающе богоразумию таинством. Обыди нас последняя бездна, несть избавляй, вменихомся яко овцы за коления, спаси люди твоя, Боже наш, ты Бог, крепость немощствующих и исправление. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, не зложил еси бровь беззаконных Господи, и досаждение гордое смирил еси, апостола твоего показав победоносца силою твоею, ты Бог, крепость немощствующих и исправление. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, венец надежды славнее, им же ныне венчаемся, словесы твоими проповедал еси мудре Марку, зиждителя твари, и же в нашу славу исплетен естеством плоти. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петр тя верховный славнее, яве тайно научи Евангелие списать и честное, показав служителя тя божественные благодати, ты бы нам богоразумие свет простерл еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта иже первее во тьме суща, Господи, девою Богоматерью просветил еси, яко младенец прошед, того обличил еси суетство, учении богогласного Марка человеку любче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты приим благодать Духа, риторское плетение разрушил еси апостоли, и языки вся уловив Марку всеславнее, твоему владыце привел еси, божественное проповедав Евангелие. Верховного апостола ученик быв, с ним Христа, Сына Божия, проповедал еси, на камени истины утвердив, лестью колеблющееся, на нем же имени утверди, души мои я исправи стопы, я куда вражьих сетей избавлься, непреткновенно славлю тя, ты, Бо, всех просветил еси Марка мудре, божественное проповедав Евангелие. Тебе, умную Богородице, печь, рассмотряем вернее, як уже бо отроки спасе три превозносимый, мир обнови в чреве твоем всецел, хвальный отцев Бог и препрославлен, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, божественными блистания освящаем, возломленным тайно возпосылаешь и заревидные лучи, Марка преблажение, слово Бо проповедал еси воплощаемое, безлетное хвального отцев Бога и препрославленного. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, богоделаньми вседетелю, силами богогласного ученика вооружив, чудодейственника сего совершил еси, недуги Бо отгна и язи исцелил есть, прехвального тя проповедуя Бога и препрославленного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученического лика, старейшего учителя имея, божественного Петра, подобен всему явися, все Бо исправил еси церковное исполнение прехвального отцев Бога и препрославленного, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Столб сам во Египте поставил еси, Евангелие твоего писание рожчемуся без семени от Бога Матери, речением последуя Исаии преславнее, прехвального возвещая Бога и препрославленного. В нащи отроцы Израилевы, як уже в горниле, добротою благочестие чистее злата блещахуся, глаголющее, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите во вся веки, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, рожчееся слово от Отца прежде всех век, в естество человеческое облегшеся Христа, проповедал еси славнее, и вопиял, вся дела Господня Господа пойте,
и превозносите во вся веки. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, давшего избавление себе за наше согрешение и страсть падших, воздвигшего Христа, прославил Еси.

славни вопия, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Петрову Марка, повинуяся премудрому учительству, премудрие Писании, вообразил еси верным честное Евангелие, вопиющим, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Еммануила, носящая яко младенца, предстаи египтянам, им же яко светлая звезда, Марко посылается, взывая, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки. Образ чистого Рождества Твоего, огнепалимая купина показания пальна, и ныне на нас напасти свирепеющую угаси, молимся печь, да тебя Богородицы непрестанно величаем. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, достиг источника неизреченно трисолнечного Богоявления, сияние чистейше наслаждаяся и яснейше обожения, еже почу масса ангелы ликуя, непрестанно преблажение. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Петрова общник быв учителя и божественного проповедания в небесных живеше селениях, с ними же богоглаголеве преблажение и молишеся о нас, Марко апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Свет тресиянно совокупляем, единственно же паки странно устрояем, проповедал еси благочестно досточудне, просвещаем зарею благодати, тем же тя молим, о нас присно молися, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Марк, честный апостол, египтянам святитель, даровася, к ним же, яко младенец, воплощся прииде, от девы чистая Богу Матери, Господь славы Его же достойно величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрости небесные научився апостоле, плетение витийское и числа звездословцев разорил еси, языком Твоим, о Марку преславне, и ученик быв Петров, миру проповедал еси евангельское словеса. О преславный апостоле Марко, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих, молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, яко же тучами обложихомся, елее же доброго жития обнищахом зело, и не возможем противитеся волкам хищным, и же расхищать и наследие Божие дерзостно тщаться, о сильный понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитв Твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рощую сущую Богородицу тебя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, святогославного апостола и евангелиста Марка, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека, любец. Аминь.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головою к порту.

знал законы джунглей и людей. Мы с тобою, брат, одной ведь крови. Так не ешь ты брата своего, а питайся, друг мой, на здоровье, чем тебе от Господа дано. И друг друга, братья, не грызите, и не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть по-волчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде

волками лесы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.